0: MFM Dance Hit Radio.
1: Народ расплатнее, на дикое сведение, наши монстры.

0: MFM station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.

0: FM, Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем отдышку. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда, светоче и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залиши на нем укроп, смыв все вот